словно пьяный Эйнштейн, словно обкуренный Тесла. Я свалился, мара, поенка кресла. Дайте это паса, дети это паса. Мы сорендер, чечебняса. Это тебе. Словно пьяный Эйнштейн. Условно пьяный Эйнштейн, словно пьяный Тесла. Я свалился снова в Боинга кресло.